0: продолжаем закидывать новинками, которые сегодня попали в наш плейлист. Трек Shine, за которым стоят имена нам очень даже знакомые. Это Ужель. Помним его прекрасно по мощнейшей работе Moon to the Sun. Еще один из монстров хип-хоп-музыки French Montana. Также один из отцов-основателей мировой электронной сцены Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Певец, пианист из Ньюкасла, из Британии. Вот такой убойный состав. Запоминаем и смело добавляем свой личный плейлист, поскольку, ну, работа действительно достойная. Следующий на очереди — Cartoon, Кристин Ярви и Китти Флорентайн, Drum and Bass, тема On the Break of Dawn, Sugar Babes, Hole in the Head и Dati, лайт-вещица Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи, ну а кому-то уже и доброго утра.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 9, плюс 15 градусов, ветер западный, 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

значит, если будем танцевать, обязательно через несколько минут потанцую под Богдана Медведя, под хит Count on Me, под который, кстати, вместе оторвемся на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, самое главное событие осени уже близко. В Элвике вновь соберут тысячи слушателей Европы Плюс. Будет много позитива, много сюрпризов, много крутейших подарков, вкусности на завтрак и много музыки. А еще и помимо Богдана Медведя от Лирика, Звонкова, Тимы Белорусских, Айовы. Будет классно. Всем советую заглянуть. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум». Начнем ровно в 7 утра, и вход абсолютно свободный.

Также к нам присоединятся BTS и Swim. Шикарный проект из Гамбурга. Все это в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 4 ровно.

Дивак на Европе Плюс, наверное, один из самых таинственных проектов последнего времени, поскольку информации о нем, ну, очень мало в сети, но одно известно точно, что Дивак за столь короткое время уже приблизился почти к 10 миллионов прослушиваний на стримингах, а это явный признак успеха. И на этом мы останавливаться не будем, погнали дальше, где нас уже поджидают еще одни новые лица плейлиста, Варайнер и Ларин, Let Me Forget You, также Алекс Уоррен с легкой приятной вещицей Fever Dream, и предлагаю Марка Дана, Джованни Ричи добавим немного танцев в трек Let Me Die уже вот-вот на Европе Плюс.

Let me forget you. Еще одна свежая вещица, на этот раз от Варайнер и Ларин на радиостанции номер один в России, в Москве, 4:33. Подбираемся к старту субботы, которую предлагаю встретить вместе с кем? Правильно, с Денисом Романовым. Улетные игры, классные подарки, музыкальные новинки и масса другого интересного контента. Все это будет обязательно, так что, кто желает добрую порцию бодрости и отменного настроения, присоединяемся. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока ждем, предлагаю послушать артиста «Живого завтрака» с бригадой У. 25 сентября лирика, соутентичная песня. Чуть раньше Феликс Йен, «Ready for your love» и король современной соул-музыки Тедди Симс и «Мистер Know It All». Не пропустим.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Well, the world around the world.

0: и «Медуза». Генри Камомайл, крутейший трек «Don't Wanna Go Home». До финала часа рок-банды из Финляндии The Rasmus, Living in a World Without You и мои любимчики Миша Миллер, Алекс Вилея. Хит бам вам!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Не хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся у Вики, мы встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
1: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: вот здесь я очень надеюсь, что работа понравилась. Ну, просто изумительный трек. Еще одна новинка этого дня. Примадонна. Снова нас радует Германия. Парни из Берлина, работающие исключительно в электронном стиле и хорошо нам знакомы. Dead to Colors на Европе Плюс только что. Далее по плану. Следующий состав. Алан Уокер, который, если мне не изменяет память, входил в топ-10 диджеев мира по версии DJ Mag. Трек Dancing in Love, чуть раньше настоящие легенды из Швеции. Basic Element, Touch You Right Now. А еще раньше Temper City из Self-Aware.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 10 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ультра на радиостанции номер один в России, в Москве. В Москве уже, да, 5:34. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Отличной субботы каждому. Скоро крутой уикенд с Денисом Романовым начнем. В 7:00 не забывай.

0: на ближайшие 30 минут разговоры выключаем, музыку оставляем и ловим такие хиты, как Music Sounds от Fastboy. А еще ребята из Барселоны, Сидерленд и Тутутуру. И австрийская электронная музыка Клан Карасел Райд. Вот такой внушительный список на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрс. Это почему девочки такие грустные были? Потому что у них не было крутого уикенда, а он будет через 10 минут. Жду всех.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада

0: на Европе Плюс.
1: Вау! Ну, за дело, ребята. Мы начинаем беспроигрышную игру «Крутой уикенд». В смысле, уикенд — это и так само по себе дело хорошее. Но если еще и вместе с нами, это совсем праздник. Я Макс Филин, уже на месте. Я проснулся давно, кстати говоря. И с вами я готов сделать то же самое. Но это давайте у нас все по лайту с вами. Это если вам сильно надо проснуться, тогда просыпайтесь. Если сильно просыпаться не надо, можно так. В полуха слушать. Выбирайте, каким лучше. В любом случае, будет приятно, будет много классной музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России, будет здесь.

0: Европ. Что там звезды придумали на сегодня, а? Все разузнаем. Также впереди наша любимая забава утки. Игра, в которой нам предстоит расставить все точки над той самой известной буквой И. Ну и подарки получите. Все это впереди. И, конечно, поймаем много классной музыки тоже. Впереди Тедди Свимс. Он же тот самый мистер Know It All. Уже через пару минут еще встретим Риалтон. No One Leaves This Discotheque Alive. И все на танцпол, ребята, вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Bizarre уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 9, плюс 15 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Кухни Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen.
6: Кухни Дельта.
7: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Урбан.
11: Мамасита, мамасита, que bonita.
10: Мамасита. Акустика.
12: Father, help me, do you understand?
10: Резиденс. europaplus.ru.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: с этой самой Live My Life делать, мы сейчас с вами разберемся. Впереди он.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
0: Да, впереди он. Он в крутом уикенде гороскоп. Сегодня 12 сентября. Овны, вы наконец-то на своем месте. Пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Так что действуйте. Тельцы, вы станете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время просто отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему, почему бы и да. Скорпионный день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещание нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет еще не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. А вот музыка классная на Европе Плюс точно никогда не обойдет стороной. У нас впереди здесь она, Мадонна и ее пейзаж совместно с Мартином Гарриксом.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: эрудицию тоже. Я назову два факта об одном артисте. Один из них та самая утка, которую нужно отгадать. И дело в кармане. Ну или в шляпе. Короче, куда там эти дела складывают. Подарки поедут к вам. Вот что самое главное. Если готовы играть, welcome, звоните. Будем делать это. 745-6565, код Москвы 495.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Дэнс.
4: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
5: Это Свенки Тюнс.
6: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
3: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ашот, привет!
1: Добрый день, добрый.
0: Привет. Так, день. Новые вводные данные. У меня пока еще утро, Ашот. Из какого ты будущего? Из какого ты города?
1: Я из города Ижевск.
0: Ты так
1: знаешь? Это Удмуртская республика.
0: Да, знаю. У меня была география в школе. Я хороший парень, mm-hmm. хорошо учился. Ашот, Ижевску большой привет. Для начала...
1: Хорошо.
0: Ты так зевнул. Я хотел спросить, достаточно ли ты проснулся, а потом думаю, надо ли это спрашивать.
1: Ну, у нас здесь в Ижевске час разница. Ну, у нас сейчас сколько? Ну, без 15. Без 28.
0: Туда-сюда. Ну, почти проснулся.
1: Ну, да.
0: Какие планы на сегодня?
1: Нет. О, будем отдыхать сегодня.
0: Хороший
1: будем
0: план.
1: Будем отдыхать. Ну, шашлыки сделаем, естественно, с ребятами соберемся.
0: Отлично. Идеально. Ну и спонтанность тоже никто не отменял, правильно? Она тоже в нашу жизнь приносит что-то яркое всегда. Вот ты вчера планировал дозвониться на Европу Плюс?
1: О, честно говоря, давно уже хотел с вами поболтать, поиграть. Ну, честно говоря, вот так попробовал и сразу получилось.
0: Хорошее желание.
1: Вообще шикарно.
0: Давай начинать. Что нам надо делать? Я назову тебе два факта о каком-то артисте. Ты включаешь, значит, всю свою прозорливость и интуицию и находишь тот факт, который выдумка, который никогда не существовал в действительности. То есть утка. Понимаешь?
1: Понятно.
0: Итак, вот, знаешь, держись, будет сложно, потому что сегодня речь пойдет о биографии певицы одной. Вся ее биография — это уже в каком-то смысле выдумка, иллюзия и утка. Это Мадонна, но все же, вот тебе факт номер один. Когда Мадонна впервые приехала в Нью-Йорк, ну, ей тогда было 15 лет, ей ничего не оставалось, как подрабатывать уличным музыкантом. Юная Мадонна ходила по Манхэттену с аккордеоном и получала свои первые деньги. Вот так звучит первый факт. Как тебе, нравится?
1: Угу. Ну, может быть.
0: Ну, конечно, даже Мадонна вполне могла и с аккордеоном бахнуть. Что-нибудь там такое. Лайсла Бонита. Значит, а вот тебе сейчас факт второй. Мы знаем, что Мадонна мастер на все руки. Может написать песню, может записать песню, может сняться в кино, может написать сценарий к фильму. А еще Мадонна выпустила серию детских книг, которые стали абсолютными бестселлерами. Например, одна из них называется... «Волшебные яблоки мистера Пилоди». Это было два факта о Мадонне. Какой выберешь ты, какой утка, Ашот?
1: Так, реально сложно, потому что Мадонна как приехала, я знаю, как нуждалось денег. Ну, а после этого столько денег, столько возможностей, можно было и выпустить книгу.
0: Так.
1: Так.
0: Логика.
1: Давай,

0: скоро осень.
1: Вообще шикарно.
0: С нами будет теплее. У тебя там шашлыки еще. Все вообще в тему. Ты молодец. Спасибо, что нашел утку.
1: Вам спасибо.
0: Классной тебе субботы и крутого уикенда.
2: Крутой уикенд на Европе+. Утки.

0: Банальный дескрипт и визитная карточка Hall of Fame. Это мы так красиво ставим точку здесь, в финале часа крутого уикенда. Первого часа. Дальше больше, дальше лучше. У нас еще 2 часа, чтобы проснуться и делать этот уикенд по-настоящему крутым. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Встречайте.
3: Привет, Макс. Доброе утро всем. Россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Для автовладельцев в новых регионах могут ввести льготы. И Vator заявили о росте спроса на туры в Японию. Об этом прямо сейчас. Итак, россияне открыли уже 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Такие данные привела глава Центробанка. Эльвира Набиуллина подвела итоги массового запуска новой валюты за первые несколько дней. Она сообщила, что пользователи уже провели больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Набиуллина также признала, что на этапе запуска сервиса некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все трудности оперативно устранялись специалистами. Белый дом подтвердил приглашение России в США на министерскую встречу G20 по энергетике. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил представитель американской администрации, приглашение российской страны укладывается в рамки председательства страны в G20 в текущем году. Финалом совещания по линии Большой Двадцатки в США станет встреча на высшем уровне, которая состоится в декабре во Флориде. Кто будет представлять Россию на ней, пока неизвестно. МВД предложило освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Документ опубликован ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в срок не позднее 31 декабря 2025 года. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы. В Москве временно закрыто движение по Садовому кольцу. Это связано с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Россия и Москва». Под ограничение попадут также ряд улиц в центре и на западе столицы, в частности улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, набережная Тараса Шевченко. Там также запрещена парковка. Для поездок в районы временных ограничений Дептранс рекомендует сегодня использовать метро. Vator заявили о росте спроса на туры в Японии осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что он растянут по времени и идет по Японии с севера на юг. В первом случае листья начинают менять цвет в сентябре, а на юге Японии пик обычно приходится на вторую половину ноября – начало декабря. Vator добавили, что стоимость тура без перелета при двухместном размещении составляет 135-160 тысяч рублей по программе Light и 350-400 тысяч за максимально насыщенный маршрут. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Макс Филин. Всем доброго утра.

Уикенд на Европе Плюс. Всем не спать, ну или спать. У нас тут такие, знаете, правила. Крутой уикенд, он для каждого свой. Кто-то лежит на подушке, там же танцует и даже звонит к нам и играет, да? А кто-то мчится на дачу и тоже молодец, потому что шашлыки и картошка сами себя, как вы понимаете, никак, да? Надо копать, надо жарить, но и все-таки надо отдыхать. Суббота сегодня как-никак. Гоу дальше. В этом часе будет она, любимая музыка, лучшие хиты этой планеты. Также сыграем в киномании, но еще раньше мы поговорим про кино. Ловите наш киномикс и подборку лучших фильмов. А может, не фильмов, может, сериалов. Посмотрим, узнаем, что будет сегодня. Узнаем совсем скоро. Пока!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Каждую субботу мы с друзьями собираемся. Идем в крутой уикенд, чтобы послушать Киномикс и взять себе самые лучшие на заметку. Да, это он, это Киномикс. Здесь мы говорим про кино. Что посмотреть на выходные, чтобы уикенд точно был крутым. По-настоящему крутым. Сегодня у нас в подборке 10 главных сериалов сентября. Ну что, мои юные киноманы, если готовы, кивните и будем начинать. Сериал первый на сегодня — это «Джентльмены», второй сезон. Здесь сочетается все и сразу, чтобы не отлипать от экрана. Это сериал Гая Ричи. Надо продолжать? На всякий случай продолжим. Здесь будут королевские амбиции Эдди, новые союзники и политика, поездка в Италию, поскольку криминальная история выходит за рамки родной Великобритании. Создатели обещают, что скучно уж точно не будет, и нас ожидают неожиданные повороты. Вот такой каламбур получается. Сериал второй на сегодня — «Братья», первый сезон. Если что-то уже продолжается, эта история только начинается. Да, это первый сезон, и тут сразу козыри. Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон. Это мета-комедия о реальной жизни и дружбе Мэттью и Вуди. Они играют самих себя, ну, в каком-то смысле, таких вымышленных версий самих себя. Все начинается после сорванной свадьбы дочери Вуди. Вуди вместе со своей семьей решает приехать, значит, погостить на ранчо к Мэттью. В Техасе дело проходит. Две семьи пытаются жить под одной крышей. Замкнутое пространство быстро превращается в поле битвы. Чем все закончится, узнаем в сериале «Братья». Еще один сериал, главный в этом сентябре. Вместе с братьями стартует еще одна история. Это сериал «К востоку от Эдема». Основан на культовом романе Джона Стейнбека. Главную роль в проекте исполняет Флоренс Пью. События разворачиваются в живописной долине Салинас в Калифорнии на рубеже 19 и 20 веков. В центре сюжета лежит современная версия истории Каина и Авеля. Сложные, полные боли и соперничества отношения двух братьев, борющихся за любовь и признание отца. Главной темой, конечно, исследует сериал здесь семейные травмы, предательство, страстную любовь, свободу воли и вечную борьбу добра со злом. Это был наш Киномикс в крутом уикенде на сегодня. 10 главных сериалов сентября. Полную подборку ловите на сайте europaplus.ru. И, конечно, будем играть в киноманию уже совсем скоро.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Майонез Пичегин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные «Папа может» килограмм 249,90.
3: Клин. Станционная 10.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
2: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
3: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
2: а эмоции заменили лайки и смайлы.
3: Я Антон Камолов.
2: И я Лена Абитаева.
3: Предлагаем тебе живое человеческое общение
2: на самые интересные темы.
1: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Да, на всякий случай сверимся, ребята. 12 сентября сегодня. Крутой уикенд продолжается. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Встречайте. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможны небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей, правда? Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, просто поддайтесь этому, сегодня суббота. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе и романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме, хотя бы сегодня. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолей, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет совсем не скоро. И рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. Классная музыка вас точно не обойдет стороной. Ну и дальше добавим Tropical House от Kygo, Stole the Show, а еще новинка от Two Colors, Prima Donna.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Киномания.
1: А на самое что, ребята, я сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться, поверьте. Звоните и будем играть в киноманию. Если любите кино, ну или что-то иногда посматриваете, welcome 745-6565, код Москвы 495. Вам предстоит отгадать сериал, который я загадал. Если слушали сегодня Киномикс, совсем будет хорошо и легко. 745-6565, код Москвы 495.
2: Скучно дома?
3: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
4: Категория 18+.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
2: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
6: Привет, это Нюша.
7: Это Ираклий.
6: Я Юля Савичева.
8: Группа «Градус».
9: Это Сергей Лазарев.
10: Привет, мы «Серебро».
11: Мы группа «Франки».
12: Это Европа Плюс свежее.
5: 100% русская. 100% свежее.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое, слушай свежее.
13: Лучшая музыка страны. Европа Плюс
5: свежее. Топ Мьюзик нонстоп. Больше хитов, больше музыки.

0: Киномания.
1: Любовь – это единственная вещь, которую мы способны воспринимать, которая выходит за пределы времени и пространства. Это «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Мы начинаем игру «Киномания» в крутом уикенде на Европе Плюс. Кто к нам дозвонился, давайте прямо сейчас узнаем. Алло, доброе утро. А может и не утро? Привет.
2: Алло, доброе.
1: Привет. Как зовут тебя?
2: Татьяна.
1: Татьяна, а ты знаешь, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. А именно играть со мной в киноманию. Согласна?
2: Отлично. Играем.
1: Мне нравится твой настрой. Татьяна, вы решительны как никогда. Отлично. Ты уже проснулась? Все хорошо?
2: Да, с ночной смены пришла, да.
1: Время пришло, точно. Эта фраза ко всему подходит. Время уже пришло. По шкале до 10 оцени себя как киномана. Где ты в этом космосе?
2: Четверочка, возможно.
1: Да ты выбрала правильную игру, Татьяна. Вообще не ищешь легких путей по жизни, я так понимаю.
2: Конечно. Надо же когда-нибудь дозвониться до Европы Плюс.
1: Решающий вопрос. Ты «Киномикс» слушала?
2: Да.
1: О, тогда, возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Итак, Татьяна, у меня для тебя загадан сериал, который тебе нужно отгадать по моим подсказкам. Их будет три. Я тебе их буду постепенно озвучивать. Как только понимаешь, о каком сериале идет речь, сразу же говори «Да это же!» и название сериала. Готова?
2: Да.
1: Итак, поехали. Этот сериал создан по мотивам фильма одного очень известного режиссера. Фильм, кстати, назывался ровно так же, как и называется этот сериал, который я тебе загадал.
2: Я готова ответить. Это по фильму Гая Ричи «Джентльмены» и сериал с таким же названием.
1: Ребята, она проснулась, пришла и победила.
2: Ура!
1: Это...
2: Спасибо, Европа Плюс.
1: Это благодарю. Это космос какой-то. Я сразу понял, что не надо даже пытаться все эти остальные подсказки тебе рассказывать. Сериал классный. Ты его, я уверен, если не начала смотреть, то продолжишь, начнешь смотреть в скором времени. Этот сериал входит в подборку 10 наших главных сериалов сентября. Я тебя поздравляю, Татьяна. Обнимаю и отправляю тебе футболку от Европа Плюс.
2: О, спасибо, Европа Плюс. Всем привет, всем слушателям.
1: Классной тебе субботы и крутого уикенда.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Если вы в такую рань субботу проснулись, вы уже crazy. Я уже в вас безусловно верю. Дальше больше, больше хитов музыки, больше игр, больше подарков. Крутой уикенд продолжается. Встречаемся там в часе новом.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 9 утра. На Европе Плюс новости встречаем Марата Бекметова.
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. Банк России не рассматривает повышение цели по инфляции. В России разрабатывают новую тест-систему ОРВИ, и сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что снижает масштаб переноса его изменений в цены. Накануне Центробанк, напомню, сохранил ключевую ставку в 14% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ Набиуллина добавила, что сохранение ставки поспособствует сдерживанию роста внутреннего спроса. МВД объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом дела об организации крупной пирамиды «Финика». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы. Ранее экс-министру инкриминировали соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по этому делу стали больше 8 тысяч человек. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая сможет выявлять почти 30 видов респираторных вирусов. Как рассказала глава ведомства Анна Попова, специалисты работают над тем, чтобы новые тесты могли одновременно выявлять не только вирусы, но и бактерии. Кроме того, разрабатываются тесты, которые выдают результат уже через час. Попова отметила, что России важно иметь средства диагностики опасных и очень опасных инфекций, поэтому ведомство ведет постоянный мониторинг эпидситуации в разных странах. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, на ЖД и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице сейчас работает больше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября, Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года, с 28 по 30 декабря. Уже 31 начнутся новогодние каникулы, в этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 четырехдневных и 2 трехдневных, а также одна увеличенная шестидневная рабочая неделя. Конец выпуска. Курсы валют: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 9 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Макс Филин. С добрым утром.

Много всего интересного ожидается уже в этом часе крутого уикенда. Финальном на сегодня будет наша любимая рубрика «Горячая новинка». Всем меломанам приготовиться. Будет кое-что интересное для вас уже совсем скоро. Будем также играть и в нашу новую игру «Хит под прикрытием». Это все в этом часе. Меня зовут Макс Виллин. Всем крутого уикенда!

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Ваш выход, меломаны. Здесь на Европе Плюс и так всегда много классной музыки, но в горячей новинке. Все по-особенному. Здесь мы слушаем максимально свежие треки, которые вышли буквально на днях, буквально вот-вот. Слушаем, присматриваемся, возможно, пополняем коллекцию своего плейлиста. Сегодня в горячей новинке уже известный нам музыкант, его дуэт с Селеной Гомес нател немало шума, набрал миллиарды прослушиваний. И это Рема, нигерийский музыкант, любитель афро-рейва. Любите ли вы афро-рейв? Так как-нибудь его Рема. Музыкант с детства увлекался музыкой, пел в церкви, читал рэп со школы, а теперь в своих треках использует музыку народа Йоруб. Что из этого получилось? Узнаем прямо сейчас. Слушаем горячую новинку от Ремы. Oh no!

0: Hollow Sweet, Summer Nights уже где-то позади. Но как сладко вспоминать такие моменты, правда же, в такое-то осеннее время. Еще круче, если удастся и осенние Nights тоже сделать как-то более sweet. Мы будем стараться, ребята, и вы тоже там не оплошайте, ладно? Дальше продолжим крутой уикенд с музыкой. Впереди Эрик Притц, Proper Education. Также поймаем девчонок Cat's Eye и гороскоп на сегодня. А, и да, игра «Хит под прикрытием» тоже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно, температура плюс 8 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 8 плюс 16 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.

0: одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru.
4: Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500.
5: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп. Здесь, в крутом уикенде, на Европе Плюс. 12 сентября сегодня. Поехали, что ли, а? Погнали. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время просто отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Уже поздно. Я только что из отпуска вернулся, ребята. Поздно. Раньше надо было говорить. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, просто поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
5: 12+.
3: Больше хитов, больше музыки. Типа. Крутой уикенд.
6: На Европе Плюс.

0: правды. Кто сегодня будет сражаться с искусственным интеллектом? Давайте узнаем. Алло, доброе утро, привет.
1: Привет, привет.
0: Какой ты бодрый. У тебя и правда доброе утро. Как зовут тебя?
1: Виктор.
0: Виктор, откуда ты?
1: Новгород великий.
0: Новгород и правда великий, а Виктор и правда проснулся. Это слышно. Значит, Виктор, есть какая-то известная песня. Искусственный интеллект ворвался в ее жизнь, все там напутал, перепутал, а именно изменил мелодию. Вот как раз эту версию тебе и предстоит послушать, а потом угадать оригинал трека, над которым хорошенько поиздевался наш искусственный интеллект. Как, готов?
1: Готов.
0: Я чувствую по настрою Виктора и по твоему уверенному голосу, ты действительно готов, поэтому к чему все эти прелюдии? Давай просто слушать. Поехали.

0: Я залип, Виктор. Мы с тобой словно на мюзикле оказались. Это было смело. Буквально призрак оперы какая-то началась здесь. Да, по чьим стопам, как ты думаешь, кто сегодня заколдован был нашим искусственным интеллектом? Кто сегодня, кого он отгенерил хорошенько? Вот тебе два варианта. Это проект Temper City или это Capital Cities. Как ты думаешь, да, какие у тебя есть мысли по этому поводу?
1: Ну, может быть, второе, Capital City.
0: Что тебя натолкнуло на эту мысль, Виктор?
1: Да вот пальцем в небо.
0: Пальцем в небо. Слушай, знаешь, а может, небо бывает разное? Или, может, другой палец в нем, как думаешь?
1: Ну, возможно, номер один.
0: Ну, так возможно или невозможно? Дай мне конкретный вариант ответа.
1: Даем конкретный вариант ответа, номер один.
0: А давай послушаем, что там было в оригинале спрятано, и узнаем вместе. Это Temper City, конечно. Вариант номер один. Абсолютно твоя правда и твоя победа, безусловно, Виктор. Поздравляю!
1: Ура!
0: Это было классно, это было смело. Я тебе отправляю беспроводную колонку Европа Плюс, чтобы ты еще больше, еще ближе слушал классную музыку от Европа Плюс. Молодец. Крутого уикенда тебе.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: хорошее дело, правда? Так что да, подливаем лето как можем, летнее настроение, танцуем под тут-туру-туру-ту-там, идем дальше. Еще успеем послушать в крутом уикенде Феликса Яна и Шаус и Royal Jiggles.
1: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Little Jiggles отжигают здесь в финале крутого уикенда на Европе Плюс. Кажется, все, о чем мы мечтали этим утром в крутом уикенде, было, все сбылось, все состоялось. Если скажете нет, давайте завтра еще попробуем. Встречаемся также в крутом уикенде с 7 до 10 утра в субботу, в воскресенье, чтобы поймать классную музыку, любимые игры, подарки от Европы Плюс и самое главное, крутое настроение на весь день.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 10 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
3: Привет, Макс. Доброе утро всем. Цены в России одновременно снижаются и растут. Вьетнамская авиакомпания запустит рейсы из Москвы на Фукуок, и 2/3 российских школьников используют нейросети. Об этом прямо сейчас. Итак, цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. Как пишет «Известия», инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. При этом, по оценкам опрошенных изданием аналитиков, наступившей осенью этот тренд развернется. Сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за прошлый год. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доходы нужно до 1 декабря. Уточняется, что уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только для тех, кто не использует данные сервисы. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже есть в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит Аэрофлот. Минпросвещение разработает единые госучебники по физике. К работе привлекут Российскую академию наук и Московский физико-технический институт. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, ключевое новшество в том, что учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и станут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов отметил, что Минпросвещение уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования в школах. 2/3 российских школьников, между тем, используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта подростки применяют в том числе в учебном процессе. Как показал опрос, результат которого публикует ТАСС, негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, а 22% поощряют. Каждый второй родитель хотя бы раз замечал, что ребенок скрывал использование искусственного интеллекта при подготовке домашнего задания. 44% родителей считают, что нейросети ухудшают способность детей самостоятельно мыслить. В каждой четвертой семье уверены, что искусственный интеллект, напротив, развивает мышление. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Макс Филин. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Робин Шульц, In Your Eyes, а еще встретим забавную тему Алекса Уоррена, Fever Dream. Меня зовут Макс Филин, всем крутого уикенда!
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Форель Петровская бухта. Слабосоленая, 150 граммов за 279 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Просто», Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, тип. Угрын, 113-774-629-00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Майонез Печагин 750 миллилитров, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Скучно дома?
10: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
11: Категория 18+.
12: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
14: Привет, это Нюша.
15: Это Ираклий.
14: Я Юля Савичева.
16: Группа «Градус».
17: Это Сергей Лазарев.
18: Привет, мы «Серебро».
19: Мы группа «Франки».
20: Это Европа Плюс свежее.

0: утро здесь вместе с Европой Плюс. На нас точно можно count on me. В смысле, на нас можно положиться. Особенно можно положиться 25 сентября в ВК-стадиум на живом завтраке с бригадой У. Да, мы вас всех приглашаем. Кстати, Богдан Медведев тоже здесь будет на живом завтраке. А еще будет Айова, а еще Тима Белорусский, Звонкий Лирик. И, конечно, они главные герои каждого вашего будничного утра. Это Вэл и Вики, главные звезды. И главными звездами будете там, безусловно, вы, наши любимые слушатели. Приходите в ВК-стадиум 25 сентября. Кофе, круассаны, Вэл, Вики, любимые артисты с 7 до 10 утра. Вход свободный. Больше подробностей на сайте europaplus.ru. Пока же двинем дальше. У нас впереди Терри Свимс, он же Mr. Know-It-All. Будет еще Somber, 12 to 12 и Fastboy Music Sounds.
1: Реклама. Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях. ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат». Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.

0: Music Sounds. Что-то меняется, что-то остается. Что-то остается совсем навсегда. Вот, например, живой завтрак с бригадой У. Он снова случится совсем скоро, 25 сентября в 7 утра. Все, как вы любите. В ВК-стадиум приходите. Больше подробностей ловите на сайте europoplus.ru. Пока же до финала этого часа с нами Ava Max, Don't Click Play, Sugar Babes и кое-что еще про живой завтрак.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты.

0: разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется

0: Ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Мы тоже с вами стали в каком-то смысле сильнее, stronger and stronger, после того, как проснулись рано утром в субботу. Это Sugar Babes, здесь на радиостанции номер один России. Мы готовы отправиться дальше в час новый, а там еще больше хитов и больше музыки. Встретим Оливи Адамс, будет Роза и Бруно Марс и Кайго, Сандра Каваза, Hold On Me.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11 утра.

0: если, да. Иногда можно, конечно, задаться таким вопросом, но только сильно давайте не надо грузиться, особенно сегодня, особенно в субботу. У нас тут все-таки уикенд. Уикенд что полагается? Отдыхать. Вы на работе? Вы меня слышали? Уикенд что полагается? Отдыхать. Да, даже если вы на работе. Ну так чуть-чуть иногда. Можно же как-то какой-то там кофе-брейк себе оформить. Делайте кофе-брейк и, конечно, включайте звук погромче. Добавим еще больше хитов и больше музыки. Впереди Temper City, Self-Aware. Будет также Mismo и... Hello, the sun is up, where are you? Скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 12 градусов, ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 8, плюс 16 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Свежесть всегда?
5: Да, в магазинах да.
4: Колбаса вареная докторская «Велком», ГОСТ 400 граммов за 149 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
6: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, дробь 36.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение Европа Плюс.
1: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
0: Слушай лучшее.
1: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

чарте номер один в России даже в сентябре. Думаю, вам это тоже нравится. Дальше здесь с нами Mabel, Don't Call Me Up. Еще будет Али Фарбин, Body Talk уже через пару минут.

0: доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла – шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире.
6: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
5: в любом месте.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: 12+.

0: Будем делать Бомбалео дальше. В смысле отдыхать. В смысле, можете любой смысл туда закладывать и делать это. До финала этого часа здесь Мари Краймбрери, а еще Линкин Парк. Это будет хорошо.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.

0: Одно. И от вирусов, и от симптомов.
1: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Linkin Park в финале этого часа на Европе Плюс. What I've done, что же я наделал? Я сегодня с утра только хорошие дела делал, крутой уикенд, например, делал. Что делал Саша Гордеев? Может быть, он вам и расскажет.
1: Все, что я буду делать, это все впереди, так что да, следите за эфиром, как говорится. А дальше продвигаемся, тоже не скучно, музыкально. Спасибо, Макс. На старте нового часа у нас Kungs и Tiflis London Galaxy. Всем отличного дня.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. 12 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего дня, легкой субботы. Отдыхаем дальше, конечно же, под лучшую музыку. Наслаждаемся пока еще теплыми, но осенними уже деньками. Впереди у нас горячий трек от Тимы Белорусских. Услышим мысли и дождемся воспоминания о сладких летних ночах и вечерах. Это Philadelphia Carus, Sweet Summer Nights. Совсем скоро.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Скучно дома?
0: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
3: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Филат Бенкерес на Европе Плюс, Sweet Summer Nights. Ну, сегодняшний вечер, я надеюсь, будет похож на летний хоть как-то. Ну, на субботний точно будет похож, потому что суббота у нас вечер танцевальной электронной музыки в 22.00. Подключайтесь к шоу Residents. Пока же продвигаемся далее вместе с Holy Moly. Услышим Shot a Friend и дождемся Dutty Take Me There через пару минут.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Кофе жареный или мило? В зернах 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт Холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П.А. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500. Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
3: 12+. Больше хитов, больше музыки.

0: Басты и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, даже если нет партнера для танцев, все равно это не повод, чтобы не танцевать. Все-таки суббота, выходные, так что отдыхаем, как кому хочется. Главное, под лучшую музыку, конечно, движемся. Впереди у нас Серж Диван, услышим Addicted и дождемся Naked и Portugal The Man Glide через пару минут.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В «Магнит у дома» замонстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102. 230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
18: Возрастное ограничение 13+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс.

0: Dixit, это Серж Диван на финале часа на Европе Плюс. Ну, Диван не самое интересное место, где можно провести субботу, конечно, но тоже допустимо. Так что всем хорошего отдыха, где бы вы ни находились, под лучшую музыку. Продвигаемся далее. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. Час дня в Москве.

0: Сизерленд на Европе Плюс, тут Тутуру, так легко и припеваючи продвигаемся далее в эту субботу, продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты, впереди у нас певица Pink, услышим Try, и Тедди Свимс тоже здесь, Mr. Know-It-All, дождемся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину облачно, температура плюс 12 градусов, ветер западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 8, плюс 16 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр Вельга. Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок Вельга. Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Уголен 113-774-629-00.
6: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
7: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 10 по 23.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: 107.1 FM.
4: 107.1 FM.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
4: 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада У.
8: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подключись.
9: Это Антон Камолов.
10: И Лена Обитаева.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.

0: Pink на Европе Плюс и Try. Ну, чтобы ваши попытки классно отдохнуть в эти выходные были еще более удачными, сейчас послушаем рубрику «Афиша».
1: Афиша. На Европе Плюс.
0: И Марат Бекмет уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обограл известного писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору. Так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сокротян и Анна Чиповская. В Коломенском сегодня фестиваль, посвященный жизни казаков. Здесь воссоздали старинные казачьи хаты с настоящей утварью, одеждой и оружием. На ярмарке можно попробовать национальные блюда, купить изделия мастеров со всей России, от вышивки до глиняной посуды. Также выступят народные коллективы, зрители ждут песни, танцы и обряды. Гостям покажут, как казаки управляют лошадьми и выполняют трюки, а еще предложат мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Вход свободный. В парке искусств «Музеон» сегодня фестиваль «Ушу». Шаолиньские монахи покажут выступления с палками, мечами и в прыжках. Пройдут соревнования по пяти стилям «Ушу». Посетители приглашают не только смотреть, в интерактивных зонах научат базовым движениям, предложат расписать фонарик или сделать маску дракона. Для детей подготовленная полоса препятствий, настольные игры и спектакль. Завершится все вечером световым шоу с драконами. Вход свободный, на отдельные события требуется предварительная запись. На городской ферме ВДНХ продолжается фестиваль «Битва гигантов». Здесь собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов. На выставке урожая представлено больше полусотни необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». Ну а в Лужниках сегодня фестиваль «Энергия спорта». До 7 вечера здесь можно попробовать разные виды спорта и посмотреть показательные выступления. Оборудованы 19 спортивных локаций для скейтбординга, BMX, фристайл-роликов, самокатов, паркура, брейк-данса, воркаута, стритбола и панофутбола. Желающие могут освоить базовые элементы паркура, потренироваться на турниках и брусьях. Пройдут соревнования и мастер-классы, завершится программа большим концертом. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: называется «Аутентичная». 25 сентября «Лирик» выступит на живом завтраке «Бригады Ум». Приходите, будем подпевать и кофе попивать. Вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум», живой завтрак «Бригады Ум». Все подробности у нас на сайте europlus.ru. Ну а далее суперхит от BTS. Услышим «Swim». И дождемся Лока и Халид «Dive Into Me» совсем скоро.
1: Реклама.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Креветка королевская, Ванамэй, свежемороженое, размер 50/70, 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
5: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Больше хитов, больше музыки. Европа.

0: Алло, Кахалин на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, в атмосферу лучших хитов нырнем сегодня в 16.00. Если кто-то пропустил вчера Еврохит Топ 40, сегодня можно послушать повтор, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс, 16.00, Алекс Мануилов. А пока же до финала часа с нами Freedos Down, Here Without You и Майли Сайрус. Тоже дождемся, End of the World, совсем скоро.
1: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 14:00 в Москве.

0: Cats, Ани, Европе Плюс и Animal. 14 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Суббота на календаре, значит, день имеет все шансы быть отличным. Так что продвигаемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Charli XCX, услышим Boom Clap. И через пару минут Anima и AJ Out of My Body. Дождемся на Европе Плюс.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовской 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
6: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется...

0: Этой неделе в пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.
1: Европа плюс.

0: Нептуника на Европе Плюс. What If? Побольше танцевальных ритмов будет сегодня вечером, когда начнется шоу Residents в 22.00. Подключайтесь. Пока же вдарим рока. Temple City через пару минут услышим Self-Aware. А также дождемся Another Talk to You совсем скоро на Европе Плюс.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Рулька свиная в вакуумной упаковке. 1 килограмм за 194 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
4: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
5: Скучно дома?
6: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
7: Категория 18+.
8: Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru.
9: Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-508.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
3: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
6: Обсуждаем самые удивительные истории.
7: Говорим на самые актуальные темы.
3: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Больше хитов.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум. Вход свободный. Приходите.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Под зажжем без остановок ближайшие полчаса на Европе плюс. Нон-стоп. Здесь и с нами Fool. Something new. Can you see the line? Mark Dana, Let Me Die. So let me die. Слышим Майли Сайрус, Flowers. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Не хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся у Вики,
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Кстати,
4: это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!

0: и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
15: Погнали!
14: Новые звезды. Звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 15:00 в Москве.

0: Warner и Lauren на Европе Плюс. Let me forget you. Ну, о чем точно забывать не нужно, это о том, что 25 сентября мы всех ждем в клубе ВК Стадиум. Будет живой завтрак с бригадой У, так что обязательно приходите. Вход абсолютно свободный. Много будет интересных артистов выступать на сцене. Много будет кофе, круассанов. Ну, конечно, Беллы Вики на сцене. В общем, будет очень все бодренько и нескучно. Приходите, живой завтрак 25 сентября. Пока же у нас здесь субботний саундтрек от Акчент. Услышим Don't Leave Me и дождемся Dirty Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр Вельга. Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 14 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Майонез Печагин 750 миллилитров 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс. It Girls. 15 часов 35 минут в Москве. Продвигаемся далее в этот субботний день. Скоро, кстати, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Еврохит топ 40. Буквально через 25 минут начнется Алекс Мануилов. Так что обязательно дождитесь. Пока же будем слушать Абби, Meet Me in the Dark и Клан Карусель тоже здесь. Ride через пару минут.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Форель «Петровская бухта». Слабосоленая, 150 граммов за 279 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Скучно дома?
2: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
3: Категория 18+.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Восток», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
3: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
6: Обсуждаем самые удивительные истории.
7: Говорим на самые актуальные темы.
3: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки,

0: Вход.
1: Можно я скажу?
0: Не-а.
1: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
11: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
13: Реклама 18+.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: europaplus.ru. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hey, Believer от Imagine Dragons на Европе Плюс. Да, верим в лучшие, в том числе в лучшие хиты. В ближайшие два часа как раз 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Алекс Мануилов, всем отличного вечера.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 16:00.

0: по расписанию. Лучшие хиты этой недели, напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Вот кто будет выше всех сегодня, узнаем, конечно же, когда пройдем все 40 строчек, все 40 ступенек нашего хит-парада. Ну а в прошлый раз давайте вспомним, на чем мы остановились.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати» «Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Да, корона лидерства у поп-королевы на прошлой неделе. Как будет сегодня? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаясь к вершине чарта Европа Плюс. И на 40-м месте хит, который 28 недель находится в чарте у нас и добирался до 18-й позиции. Это лучшая ступенька. Ну а сегодня далеко не лучшая. Увы, у Френч Монтана «Ever Since You Love Me».

0: 36 на 39 место по итогам этой недели в Еврохит Топ 40 на Европлюс. И 26 неделя у Galaxy в нашем чарте. Следующий хит чуть-чуть поменьше. 24.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38 месте Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. С 32 на 37 The Second Voice – Let Me Be. Номер 36 – Alan Walker – Broken Strings. Ну а на следующей ступеньке у нас первая новинка недели. Да, их будет сегодня несколько. А вот на 35-м стартует Лирик, которого мы ждем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ЭК-стадиум. Стартуем в 7 утра. Вход свободный. Лирик – тоже будет аутентичное.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: аутентичная и тактичная, но не практичная. Бывает. Всякое бывает. 35-е место, дебют недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Это лирик аутентичная. Идем дальше. Поднимаемся чуть выше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте сегодня Филатов, Кэрос и Дэнис Фёрст с хитом Sweet Summer Nights. Пять недель у нас в чарте, и сегодня 33-е место. Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: Выше на одну ступеньку. Калвин Харрис и Джази, Satisfy.

0: идет неделя. Лучше, кстати, впереди еще. Ну а на 31-м впервые у нас в хит-параде Дива «Slow Down».
1: 31 место. Дебют недели.

0: Очень милая, очень симпатичная история «Stay» от Леони Калум-Скотт. На этой неделе с 22 на 30 место Еврохит топ 40 Евро плюс. А вот на 29-м лучший дебют недели, да, лучшими новичками сегодня становится Cat's Eyes с хитом Animal. Но прежде самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Меган Зе Стеллион призналась, что хочет строить актерскую карьеру по примере Куин Латифы. Рэперша уже снялась в нескольких проектах и дебютировала на Бродвее в мюзикле «Мулен Руж». В планах съемки в новом фильме Адама Сэндлера. Певица называет Латифу своим наставником и вдохновителем. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. Ранее она уже получала номинацию за хит «Midnight Sun», но проиграла Леди Гаге. Сейчас Зара Ларсон работает над новым материалом. Оливия Родриго назвала прошедший фестиваль Daisy Chain Fields величайшей радостью в своей карьере. В лайн-ап были только женщины-исполнительницы. Среди участниц Чапал Рон, Дойче, Мицки, Бикини Килл, Гарбидж. А специальными гостями стали Стиви Никс, Алнис Моррисет и Сара Маклахлан. Фест привлек порядка 10 миллионов долларов на благотворительность. Оливия Родриго пообещала провести фестиваль снова.
1: Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
4: ООО «Посто». Тверская область. Эмокимский. Территория Басовская. УГРН 113-774-629-00.
5: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
7: Для вас выгодное предложение.
6: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
8: Привет, я Антон Камолов.
9: Я Лена Обитаева.
8: Мы тебя слушаем.
5: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
8: Обсуждаем самые удивительные истории.
9: Говорим на самые актуальные темы.
5: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лучший дебют недели в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс. Это группа Cat's Eye с хитом Animal. Cat's Eye, которые сформировались по итогам проекта The Dream Academy. Фанаты, эксперты вместе собирали, можно сказать, группу. Судьбу участниц решали и голоса зрителей, и мнение профессионалов. Вот собрали суперкоманду под названием Cat's Eye. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Называется он Savadika. Это Лиза.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Наш взгляд в будущее, хитрый нет, вот в чем вопрос. Обсуждаем, дружно обсуждаем в группе Rock Plus ВКонтакте. Ну и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2017 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. И называется он Attention, это Charlie Puth.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: нашего чарта в 2017 году и 5 раз побывал на вершине легко и непринужденно. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. Из 27 на 28 Доминик Файк, Baby Doll.
1: 28 место.

0: Spike, Baby Doll. А на горизонте впереди уже номер 27. И здесь Кайго и Макс Макноун. Ждем Take Me Back.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Колбаса вареная докторская. Велком. ГОСТ 400 граммов. За 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на маркетдефисда.ру.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Любишь танцевальную музыку?
5: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс Дэнс.
6: Дэнс. Hi, this is Baker Man. Dance music non-stop.
7: Это Swanky Tunes.
8: Hi Russia, this is Robin Schulz.
4: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты. Tonight.

0: на 20 место в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Кайго и Макс Макнеон. Кайго. На самом деле он Кирре, родился в Сингапуре, детство провел в Норвегии. В 6 лет уже научился играть на фортепиано. В 16 лет с помощью уроков онлайн освоил создание электронной музыки. Но вот с музыкой у тебя по жизни идет.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 26 на финише недели. Группа «Градусы» на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
0: С 18 на 25 Джонни и Федук «Лето». Да, где-то лето, минус 7 ступенек, да, лето идет на снижение. В Магаданской области вроде уже и снег выпал, сказали. Недавно. Ну, настраиваемся, короче говоря, на зимний период и идем дальше с лучшими хитами этой недели. Плюс две строчки у Дипло. Two Steppin' прямо сейчас.
1: 24 место.

0: на 23 место, плюс одна ступенька на этой неделе в Еврохитов 40 Евро плюс у Fastboy. А впереди номер 22, это будет КДДК Бамбале. С вами Европа плюс и...
1: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения.

0: Проекты России.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ясно, снова на 21 место. Биби Рекс, который сказал, что если бы она могла дать себе совет в юности, то сказала бы: расслабься. Если что-то не сложилось, это не конец света. Биби Рекс и Дэвид Гетта почти в лучшей двадцатке. Она у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться в наш чарт. Называется он «Buzz Persuades». Это Майли Сайрус.
1: Еврохит. Прогноз.
2: Let's go.

0: Майли Сайрус, Buzz Perfect. Наш Еврохит-прогноз. Трек с 10-го грядущего альбома Майли Сайрус, на котором будет 10 треков, что неудивительно. И релиз 18 сентября. Называться альбом будет также Buzz Perfect. Майли Сайрус. Ждем с этим хитом. У нас в чарте, возможно, уже через неделю.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 вечера.

0: Еврохит топ-40. В этом часе наша крутейшая двадцатка. Еще один Еврохит прогноз очень интересный впереди. А также вспомним хит, который 4 раза был номером 1 в 2017 году у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на первом месте. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа плюс. Еврохит топ-40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Лирик аутентичная. И еще один дебют, 31 место, D-Box, Slow Down. Лучший дебют недели, 29 место, Cat's Eye, Animal. А вот их мы сегодня не встретим. Эбен Халлоу. Трек, который продержался 21 неделю в Еврохит ТОП 40. Beautiful Places, это Тиесто. Не попадется нам сегодня в чарте Али Фарбен с хитом Body Talk. Ну а на первом пока Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre.

Муза в том числе. Ну, посмотрим, кто кого. Узнаем уже в этом часе. А вот с 33 на 20, то есть плюс 13 ступенек. Это самый мощный прорыв недели. Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

0: 19 место. Кто чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция. The Bowser. Magnetic. 16 на 17. Тима белорусских мыслей. На 16 позиции Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Следующего хита плюс 8 ступенек. И здесь тот, кто, как он сам говорит, не пытается прятать уязвимость за иронией. Если ему больно, он поет об этом. Если он счастлив, поет, что счастлив. И ему кажется, что честность — это самое ценное, что артист может дать слушателю. Такой вот он, этот парень по имени Алекс, Алекс Уоррен. Прямо сейчас. Фива Джим.
2: 15 место.

0: Плюсы Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. В этом списке Dive Into Me от Алок и Халид. На этой неделе с 19 на 14 место. Ну а мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть ближе к вершине хит-парада Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 12 на 13 Инжель, Moving to the Sun. Выше на одну ступеньку на 12-м Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Ну а на следующей строчке у нас хит, который три раза уже был на самой главной ступеньке Еврохит ТОП 40. И называется этот хит Дракула, Тейн Импала и Дженни.
2: 11 место.

0: С 8 на 11 место Еврохит ТОП 40 Евро плюс Тейм Импала, Джакила. Тейм Импала, ставим знак равенства, говорим Кевин Паркер. Вот недавно Кевин заявил, что больше не будет раздавать автографы и соображения безопасности, и даже не будет фотографироваться после концерта со своими фанатами, мол, охрана уже не справляется. Ну, звезды. Ну, а впереди уже лучшая десятка недели. С 4 на 10 место Медуза, Don't Wanna Go Home. Еврохит ТОП 40.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 15 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Большим компаниям большая пицца. Большому празднику больше вкуса. Эпик пицца в Клину. Пицца до метра в длину. Авторские хиты и круглая классика. Проводим детские мастер-классы. Организуем дни рождения с VIP-комнатой и PlayStation. Эпик пицца. Эпично. Феерично. Клин. Улица Гагарина, 31/36. Заказывайте на сайте epicpizza.ru. П. Никулин Владислав Владимирович. ОГРН 325-508-100-766-500.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
7: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Майонез Печагин 750 миллилитров, 119,90. Шпикачки сочные, папа может, килограмм 249,90.
11: Клин, станционная 10.
12: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
13: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
14: Европа Плюс.
15: Больше хитов.
16: Больше музыки.
14: Европаплюс.ру.
17: Больше хитов, больше музыки.

0: Don't Wanna Go Home Tonight. С 4 на 10 место Медуза. Да, Медуза у нас ударно держится в горячей десятке уже не первую неделю. Ну а следующий хит, сейчас предлагаю сделать небольшую остановку пути к вершине. Следующий хит у нас 4 раза был номером 1 в 2017 году. Да, в чарте Европа Плюс. Называется он просто и понятно. Окей, это Робин Шульц и Джеймс Блант.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Impressions, James Blunt, OK, 4 раза номер один в Еврохит 40 в 2017 году. Ну а теперь давайте в настоящее возвращаемся. Трек, который, точнее даже в будущее, трек, который только ждем в нашем чарте, называется он «Примадонна». Это группа Two Colors.

0: Европа плюс Еврохит топ 40. Это Two Cars, Примадонна, пока не в чарте у нас, но все возможно уже через неделю, да, наш Еврохит прогноз Примадонна. Ну и мы прямо сейчас возвращаемся к обратному отчету лучших хитов недели, 6 на 9, Ава, Meet Me in the Dark.
1: 9 место.

0: результат дойти. Скоро услышим, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Сомбер анонсировал первый сольный концерт на лондонской О2-арене, который пройдет 22 июня 2027 года. Шоу войдет в программу празднования 20-летия этой знаменитой площадки. В рамках расширенного европейского тура Сомбер также выступит в Норвегии, Германии и других странах. Тайла призналась, что частенько ходит инкогнито в Нью-Йорке, чтобы совершать обычные дела без охраны. Например, она любит периодически ездить в метро. Певица считает, что это помогает ей оставаться в реальности и не терять связь с собой на фоне популярности. Также это помогает ей сохранить трезвый взгляд на происходящее в обычной жизни. Собака Тейлор Свифт и футболиста команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси дебютировала с ним в рекламной кампании одного известного премиального бренда. Белый самоед снялся для марки, позируя с хозяином в домашней обстановке. Спортсмен предстал на кадрах в джинсах и серой толстовке люксовой марки. Ариана Гранде попрощалась с туром The Eternal Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41 шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее Ариана Гранде, напомню, объявила, что берет паузу в карьере.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Кофе жареный или мило? В зернах 1 килограмм за 899 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Скучно дома?
0: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
2: Категория 18+.
3: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
6: 966-138-138-4.

0: ближе и ближе к вершине Еврохитов 40. Этот хит Take Me There, Da Ti. Всего четвертая неделя, и сегодня уже восьмое место. Это лучшая позиция на день сегодняшний. Да, четвертая неделя всего. Следующий трек подольше, почти в два раза. Не почти, а чуть больше, чем в два раза. 9 недель в хит-параде Европа Плюс. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Со второго на седьмое DJ Gojja, Jason Derulo и Melody Michiko. Шестое место. Another Talk To You. Следующий трек с 10 на 5 место, то есть математика простая, плюс 5 позиций. Это Mismo. Говорим дружненько hello и слышим в ответ то же самое.
1: Пятое место.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. В этом списке Shades of Blue от Джон Саммит с 3 на 4 место. Ну да, впереди уже лучшая тройка недели. И плюс 2 ступеньки и точное попадание на 3 место у Тембор Сити. Прорывной, поистине прорывной хит Self Aware. Во многих чартах уже. И количество стримов давненько уже перевалило за цифру 130 миллионов. Тембор Сити впереди Self Aware. Еврохит Топ 40.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: на третье место Тембор Сити. Их лучший на сегодняшний день хит Self-Aware. Но парни не прочь пофилософствовать на предмет создания собственной музыки. Они говорят, что стараются писать песни, которые, цитата, резонируют с реальностью, но при этом оставляют пространство для интерпретации. Ну а так вот. Ну что у нас до вершины? Всего ничего остается и будут перемены, потому что на втором месте сегодня против первого неделю назад Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre.
1: Второе место.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let

0: Харрис, но, увы, не удержались на вершине с первого на второе место. Мадонна, которая не раз признавала, что все свои тексты пишет от руки. Для нее это очень важный процесс, который связывает, как она говорит, разум и руку. А вот в цифровой переписке, по ее мнению, души нет вообще. Ну, перейдем на самую вершину, но сначала давайте еще раз вспомним нашу горячую десятку недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. Номер 9. Аве, Meet Me in the Dark. С 14 на 8. Дати, Take Me There. Номер 7. DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Me

0: Шестое место. Анотр, Talk to You. Пятое место. Мизмо, Hello. С третьего на четвертое Джон Саммит, Shades of Blue. А вот с пятого на третье поднимаются Temper City, Self Aware. С первого на второе уходят Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: Ну а на самой вершине у нас сегодня хит, который 4 недели всего в чарте и 4 недели на подъем. 24 место, 11, 9 и сегодня номер 1. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: Европа плюс.
3: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличной субботы в Москве 18:00.

Европа плюс. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Все ждем на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября в ЭКО-стадиум. Вход свободный, все начнется в 7 утра. Я Алекс Мануилов, просто вот в предвкушении этого без преувеличения события года. Буду 100%, приходи и ты, будет нереально круто.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 15 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
5: Дверной вопрос не вопрос.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа. Плюс.

0: кто слушает Европа Плюс. Отличного выходного под лучшие хиты. У нас уже на горизонте Дати, КДДК, группа Cat's Eye. Напомню, 29 место Еврохит Топ 40. Это лучший дебют недели, между прочим. Впереди на Европа Плюс Animal.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Креветка королевская, Ванамэй, свежемороженая, размер 50 на 70, 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.com.
3: Скучно дома?
4: Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5.
5: Категория 18+.
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
9: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
10: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
11: Что?
10: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Цай на Европе Плюс Animal. 18.50 в Москве, и за этого часа гордость Барбадоса. Там даже есть специальный праздник, национальный праздник, День Рианы. Да, именно она, Рири, у нас впереди на Европе Плюс буквально через несколько минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся у Вики, встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Да, кстати.
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.

0: Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 7 вечера.

зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: и Алекс Мануилов. Идем дальше.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
2: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: графит, трop jeune pour mourir.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак» с бригадой У.
2: Заходи без причин.

сестрой, два родных брата, которые уже несколько лет выступают вместе успешно. Причем и с каждым годом их музыка становится круче и круче. На Европе Плюс Music Sounds, трек образца 2026. Ну а через пару минут с нами уже The Second Voice. Ждем Let Me Be.

0: Клиной. Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Рулька свиная в вакуумной упаковке. 1 килограмм за 194 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгоды сюда.
1: Цена действительно по 16 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
7: Для вас выгодное предложение.
6: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
8: Привет, я Антон Камолов.
9: Я Лена Обитаева.
8: Мы тебя слушаем.
10: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
11: По будням с 8 до 10 вечера.
8: Обсуждаем самые удивительные истории.
9: Говорим на самые актуальные темы.
11: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А у нас это следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Не пропусти свой любимый трек.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной субботы, в Москве 20.00.

0: Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс, которым не привыкать работать вместе. Конечно, это чуть ли не их седьмой совместный трек, но нет сомнения, что будет и восьмой тоже, тем более, что после разрыва с лейблом Биби Рекса сейчас независимый артист. Вот только в клипе, конечно, Биби Рекса там эмоционирует перед психологом, а Дэвид Гетта не рискнул появиться в этой эмоциональной картинке. Ну ладно, в следующий раз, я думаю, ему найдется место в кадре. Привет всем, отличной субботы с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Идем дальше. Впереди через пару минут уже Альберт Брайт.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Скучно дома? Не беда. ТРЦ «Торговый квартал» знает, как сделать ваш день ярким. Новинки кино, увлекательные игры, аппетитные угощения и шопинг с удовольствием. Подпишитесь на нас ВКонтакте и будьте в курсе всех акций и розыгрышей. Клин. Советская площадь, 5. Категория 18+.
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин. Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
8: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 21:00.

0: Count on Me на Европе с Богдан Медведев, когда-то участник очень популярной румынской группы, но сейчас он в сольном плавании. И, кстати, о, Богдан Медведев будет у нас на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ВК-стадиум, напоминаю. Вход свободный, все начнется в 7 утра, так что будь обязательно.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа плюс.ру.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Неунывающие ребята. Кстати, когда-то номинанты на Грэмми, между прочим. Она Софи, он Такер. Вместе все верно. Софи Такер уже скоро на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК-стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: положено после захода солнца в выходной день. Dance, dance, dance. И если одним словом, то резиденс уже у нас прямо по курсу на Европе+.
1: Европа+. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа Плюс.
0: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru. Party Lee.

0: Подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.

0: Records.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Трек твоей субботней ночи.
1: Два часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axwell and Russell, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Back in 3 minutes. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Everybody let loose.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была... хорошей истории. Купить новое или с пробегом? Это Авито авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют. В Москве 12 часов.

На Европе Плюс дэнс-новинка от музыкального продюсера Варайнер и певицы Лорин, которые совместными усилиями написали и подарили нам летний солнечный хит под названием «Let Me Forget You». И несмотря на то, что на календаре уже сентябрь, тем не менее, мы с тобой продолжаем согреваться с помощью любимой музыки. Но и греет душу еще один факт, еще один выходной. Меня зовут Саша Гринченко, всем шлю заряд бодрости и отличного настроения. Далее ночь продолжим, как всегда, в компании самых топовых хитов. Уже скоро здесь появится легендарочка от команды Nickelback. If Today Was Your Last Day, будет мощно. Но сперва услышим Тедди Свимса с темой Mr. Know-It-All. Классной ночи!

На Европе Плюс музыкальный проект Fast Boy, который объединил в себе таланты и мысли двух братьев. Это Феликс и Лукас Хайн, которые с 2021 года радуют нас классной электронной музыкой. На этот раз трек под названием Music Sounds, который на данный момент занимает 23-ю строчку в нашем чарте Еврохит Топ 40. И это всего-навсего за 3 недели. Дальше больше. Нравится хит? Поддерживай его, как всегда, на сайте europaplus.ru. Впереди услышим еще больше мьюзик, еще больше саунд. Скачнем эту ночь вместе с Френч Монтана и Макс Би. Ever since you left me уже на подходе.

0: Ну, просто огромное количество танцевальной музыки ждет нас в ближайшее время. В планах послушать отличный дуэт Биби Рекс и Дэвида Гетты «Sad Girls». Также в динамике залетят наши парни Филатов и Кэра с темой «Sweet Summer Nights». И еще чуть раньше «Медуза» и Генри Камомель с темой «Don't Wanna Go Home». В общем, где бы ты ни был, классной тебе ночи вместе с Европой Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
1: Выбирай кино на вечер.
3: И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд.
3: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки.
3: Больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд. Реклама.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброй ночи, в Москве час ровно.

0: На радиостанции номер один в России очередная танцевальная история от Биби Рекси и Дэвида Гетты под названием Sad Girls. Я надеюсь, что у тебя никакой грусти не присутствует этой ночью. Все проходит исключительно только в позитивном ключе. Ну а чтобы утро тоже было бодрое и свежее, подключайся с 7 до 10 утра по выходным на Европе Плюс. Шоу «Крутой уикенд», где тебя ждут музыкальные новинки недели и возможность забрать себе крутой мерч. А пока продолжим двигаться дальше вместе с любимой музыкой. Через пару мгновений поставлю красивую историю от Звонкова и Аси. Лети, дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 9 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 7, плюс 16 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Футбол, паэлья, коррида и море. Вот такие ассоциации сейчас у меня в голове, когда слушаю музыкальный проект Сидерленд. Прямиком из солнечной Испании долетел до нас трек «Ту-ту-туру». И если вдруг по каким-то причинам ты еще не успел выдохнуть после рабочей недели, то уже точно пора устроить себе сиесту и посвятить время себе любимому. Я все эти приятные дела буду поддерживать классной музыкой. Скоро здесь Мизма с темой «Hello». Также заглянет Оливер Хелденс и его «Blue Monday». Но сперва Темпер Сити с работой с LFV. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее оставлю тебя наедине с большим количеством классных хитов. Будем слушать Ужель, Френч Монтану, Дэвида Гетту и Эйдена Мартина с темой Shine. Также в гости заглянет дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса «Dance история Bizarre». И чуть раньше жаркий сингл «Die Die» от Шакиры и Берна Бой. И еще раз желаю классного отдыха, летим вперед!
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.

На Европе Плюс стильная танцевальная новинка, которую нам подарили Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Трек называется «Shine». Ну а вот кто из артистов будет сиять уже 25 сентября на живом завтраке, сейчас с удовольствием напомню. Ну а там Богдан Медведев, Айова, Тима Белорусских, Звонки и Лирик. И все это в компании шоу «Бригада У» ВК «Стадиум» с 7 до 10 утра. Так что приходи, вход абсолютно свободный. Все подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Будем двигаться далее. Впереди послушаем мелодичную историю от музыкального проекта «Дати». Называется «Take Me There». Дождись.

0: тела.
1: Ну, очень крутой хит на Европе Плюс, который лично мне залетел на все 100. Да и не только мне, сразу же плюс 13 позиций в чарте Еврохит ТОП-40 по итогам пятницы. Это Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Ну, что значит «если»? Мне кажется, что именно в данный момент это и происходит на многих танцполах страны. Ночь субботы, отдыхаем, успеваем заряжаться эмоциями как минимум на неделю. Но уже скоро поставлю еще одну динамичную работу от Кунс и Тайфилос Лондон, «Galaxy», но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все верно. Дальше еще больше хитов, еще больше музыки. В динамике залетит проект Divac с темой Slow Down. До этого мощный танцевальный трек What If от Нептуника. А также услышим кей-поп группу BTS с хитом Swim. Тебе желаю приятной ночи в компании с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это... Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся у Вики, встретимся.
4: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
3: Да, кстати.
0: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+.